тацы с несупальным ксихтиком. Мне всехно дойде, ем, со буду старший, также нема цену нервовать се нет.